Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Эта история началась с того, что американский художник и писатель Уильям Стейк написал рассказ о пугающем, но очень добром великане, хотя его имя означало на немецком языке «страх» или «ужас». Он был основан на образе французского рестлера Мориса Тие, который имел очень необычную внешность из-за редкого заболевания. Спортсмен при росте 170 сантиметров весил 122 килограмма. Мориса зачастую называли «огром», но он обладал добрым характером. Нюанс в том, что Тие родился в России, на Урале, во французской семье, которая после революции 1917 года вернулась обратно на родину. Да и рестлером он стал по неволе. Карьера юриста при такой внешности сулила мало перспектив. Знаменитого чемпиона прозвали «страшный огр ринга», хотя позже из-за доброго характера начали называть «французским ангелом». Он свободно владел 14 языками, писал рассказы и стихотворения. Ему наверняка понравился бы его мультипликационный прототип, который, так же как и он, был добрым и чутким, вопреки своей устрашающей внешности.
1: «Смэш Маус». Саундтрек к фильму «Шрек».
0: Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. I see trees of green. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

0: конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Он не собирался в очередной раз объясняться в любви к Нью-Йорку. Нет, тогда ему хотелось просто поэкспериментировать с помощью музыки. Вот так он, сидя дома, слушал и слушал один и тот же альбом. И, наконец, подумал, было бы прекрасно сделать на этой основе лиричный черно-белый фильм. Потому что именно так его память сохранила воспоминания юности. Зрители и критики восприняли его фильм как подражание картинам импрессионистов. Однако французские художники здесь совсем ни при чем. Режиссер смотрел сквозь черно-белую американскую музыку и видел образы. И что бы ни снимал Вуди Аллен в дальнейшем, именно эту картину до сих пор называют квинтэссенцией его стиля.
1: Джордж Гершвин. Саундтрек к фильму «Манхэттен».
0: Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Это был первый случай в истории кино, когда черно-белый мир, показанный в фильме, был снят полностью в цвете, а затем все 163 тысячи кадров были отсканированы, чтобы выборочно обесцветить те или иные объекты. Но этот черно-белый мир словно начал выходить за рамки экрана. Сначала Брент Хершман, оператор картины, заснул за рулем, возвращаясь домой после 19-часового рабочего съемочного дня. Потом смерть популярного актера Джей Ти Уолша. Он умер незадолго до выхода фильма. Такое вот мрачное закадровое начало предшествовало появлению на экране истории о волшебном городке 50-х годов, в котором все является приятным. Кстати, этот город существует в реальности, в штате Айова, и перед выпуском картины в прокат для зрителей был организован конкурс для его посещения. Участвовало 30 тысяч человек, но победитель, который сохранил анонимность, отказался от поездки, променяв ее на денежный приз в размере 10 тысяч долларов. Фиона Эппл. Саундтрек к фильму «Плезантвиль». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. И ничего страшного, что рассказ в фильме значительно отличался от событий в реальной жизни математика Джона Нэша. На это пошли намеренно, чтобы показать внутренний мир ученого, страдавшего шизофренией и не прибегавшего к лечению. Мы хотели, чтобы зритель заглянул в голову героя, а для этого мы позаимствовали некоторые факты из биографии Николы Теслы. С обликом Джона Нэша также была предпринята своего рода игра. Поначалу решили, что команда гримеров будет постепенно состаривать актера Рассела Кроу на протяжении всего хода съемок, что сильно замедляло процесс. На каждую маску Нэша ежедневно уходило до 8 часов работы. В итоге решили разработать силиконовый макияж, который имитировал кожу разного возраста, и целый ряд зубных протезов, что сократило время всего лишь до 4 часов в день. Вот так, деталь за деталью, и создавался фильм-шедевр, который некоторые критики разругали за фантазерство и несоответствие историческим реалиям. Зато киноакадемия оценила этот труд 4 Оскарами, включая главный. Джеймс Хорнер. Саундтрек к фильму «Игры разума». Мотор.

0: 6.57 в Петербурге. С новостями на Эльдо радио Светлана Булдина. Света, здравствуй.
1: Доброе утро. В этом выпуске: в Ленинградской области ночью сбили 18 беспилотников. Объявлен состав жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Но в начале новости Петербурга. Сегодня синоптики прогнозируют в Петербурге облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет. В Ленинградской области минувшую ночью сбили 18 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и Ленобл-Пожспас приступили к ликвидации возгорания, написал он в 4:22 утра. Отбой воздушной тревоги был дан в 4:13. В Пулково ночью вводили ограничения, их сняли в 4:41 утра. Задержаны или отменены более 10 рейсов. Сначала ночи в 20 аэропортах России вводили ограничения. Кроме Пулково, в Пскове, Ижевске, Перми, Челябинске, Орске, Самаре, Казани, Нижнекамске, Пензе, Ульяновске, Оренбурге, Уфе, Тамбове, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Ярославле, Череповце, Волгограде, Бугульме. На территории Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на 5 мая впервые был объявлен режим ракетной опасности. В Чебоксарах во время атаки беспилотников пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает, сообщили власти Чувашии. Силы ПВО за ночь уничтожили 3 беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале. Минобороны России объявила даты перемирия по случаю Дня Победы 8 и 9 мая. Украина заявила, что готова соблюдать режим прекращения огня с полуночи 6 мая. В Китае в результате взрыва на пиротехнической фабрике в центральной части страны погиб по меньшей мере 21 человек, 61 пострадал, сообщают местные СМИ. Взрыв произошел вчера в городе Люянь, в провинции Хунань. Город известен фабриками по производству фейерверков и пиротехническими шоу, которые привлекают множество туристов. И новости кино. Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля огласили состав жюри, в которые вошли известные актеры, режиссеры, сценаристы, в их числе Деми Мур, Стеллан Скарсгард, Хлоя Джао, передают ТАСС. Председателем жюри станет южнокорейский режиссер Пак Чханук. 79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая. Церемония вручения наград традиционно состоится в последний день. В этом году за главную награду — золотую пальмовую ветвь — будут бороться 22 фильма. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 9 градусов. Доброго утра!

7 утра в Петербурге. Начну с Тины Торнер. Эта песня называется «Когда сердце отпустит». When the heartache is over. У всех все в порядке со здоровьем. Все нормально? Ну, тогда поехали. Поехали.

0: Доброе утро. С вами Семен Зверев. Интересная неделя. Вот это майская. Все время что-то снится ночью приятное, потом просыпаешься и не можешь вспомнить. Интересно, у вас так же? Хорошие сны снятся? Ну и отлично. Потихоньку пора пробуждаться к реальности. А ориентиры на этот день я вам дам минут через 15 в гороскопе. Будем, так сказать, прокладывать свой путь 5 мая по звездам. А пока Тони Брэкстон и Адриана Челентано, а вместе с ними Леди Гага, сразу после небольшой рекламы на Эльдо Радио. Спасибо, что вы с нами. Доброе утро.
1: Реклама.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Слушай, ты слишком часто звонишь.
4: Потому что ты слишком долго думаешь.
3: Ну, давай, удиви.
4: В авеню на Карповке сейчас второй этаж в подарок.
3: Подожди, это как?
4: Двухуровневый офис. Платишь за один этаж, получаешь два.
3: Ты сейчас серьезно?
4: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
3: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
4: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
5: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
7: Thank you.

5 мая, и на Эльдо Радио гороскоп на сегодняшний день. В деловой сфере откроются новые возможности. Можно решить финансовые вопросы, а еще продвинуться по работе вперед довольно ощутимо. Что касается любви, когда чувства и разум не в ладу, и ожидания не монтируются с реальностью, можно психануть. А тут уже сложно будет принять взвешенное решение. Короче, день не самый простой для влюбленных. Люди в таких не до конца проясненных отношениях, вам лучше расстаться с иллюзиями. Не расстаться, а расстаться с иллюзиями. Все, занавес, иллюзий больше нет. И лучше сделать это в течение сегодняшнего дня. Вообще сегодня не просто не только вам, но и окружающим тоже нелегко, поэтому сложные разговоры с людьми лучше отложить и ни в коем случае, упаси вас Бог, не возвращаться к тому, из-за чего уже возникали разногласия. Эти темы сегодня также не трогаем. Вообще самое правильное сегодня – сосредоточиться на работе. Берем пример с трудоголиков. У них всегда один ответ на все. В любой непонятной ситуации выходи на работу как можно раньше и сиди там допоздна. Ну а тем, кто еще вчера оседлал волну удачи, гороскоп советует не терять энтузиазма и активности. Сегодня вы только приумножите результаты. Женщинам сегодня благоволит Луна, небесное тело женского начала. Наши милые небесные тела, будьте готовы сегодня к новым встречам и знакомствам. А мужчины пусть сосредоточатся на конструктивных решениях. Берем дела в свои руки. У детей нейтральный день, ничего особенного. Правда, эмоциональный фон не сильно стабилен. Любой пустяк может вызвать сильные негативные эмоции, а на их волне очень легко поссориться с друзьями. На такие ситуации есть одна мудрая мысль, индийская народная мудрость. Никогда не прерывай грубо нить дружбы, ибо если придется опять ее связать, то останется узел. Бережем то, что имеем, и возвращаемся к музыке, проверенной временем. Прямо сейчас у нас Майкл Джексон. «I just can't stop loving you».

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: Минобороны России объявила даты перемирия по случаю Дня Победы 8 и 9 мая. Украина заявила, что готова соблюдать режим прекращения огня с 0 часов 6 мая. В Ленинградской области минувшей ночью сбили 18 беспилотников. В Пулково ночью вводили ограничения. В российских школах и колледжах будут проводить профилактику экстремизма, следует из постановления правительства.
0: О главном за 10 секунд.

0: На Эльдорадио Бритни Спирс с песней «Токсик». Всем токсичным людям посвящается. И все-таки, а кто тут токсичный? Нет, это не мы. Что касается погоды, сегодня в Петербурге до 17 градусов тепла. Как сказала Света в новостях, без существенных осадков. То есть какие-то осадки все-таки ожидаются. Одеваемся соответственно. Вот вчера, когда во второй половине дня уже шел дождь, я выглянул в окно, вижу, девушка идет в такой юбке с разрезом, почти до самого верха, и в босоножках, бедняжка. Как же ей было холодно, еще и без зонта. Не надо так одеваться пока что, одеваемся по погоде. Как одеться модно, об этом отдельно в нашей модной страничке чуть позже, а в следующем часе у нас вопрос времени. Также любимая музыка из кино через минутку и новости Светланы Болдиной в полном объеме.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: В конце каждого часа на Эльдорадио саундтрек. Когда главный герой этого телесериала, отважный комиссар, пал смертью храбрых, 17 миллионов итальянских телезрителей охватило отчаяние, а кое-кто приготовился к серьезному разговору с режиссером. Возмущенные зрители требовали продолжения сериала, несмотря ни на что. Микеле Плачидо был непреклонен, поэтому продюсеры мучительно пытались найти замену. В итоге утвердили актера Витторио Меццоджорно, который, может, был и не так красив, как Плачидо, но столь же смел, великолепно стрелял, влюблял в себя красавиц и также хорошо водил машину. Новая часть легендарной эпопеи пришлась по вкусу. Теперь уже все хотели видеть на экране Меццоджорно. По злой иронии судьбы, актер, которого считали одним из самых признанных европейских исполнителей, теперь воспринимается всеми только по одной роли – следователя Ликаты, сменившего комиссара Катани.
6: Эннио Морриконе. Саундтрек к сериалу «Спрут. Мотор».

0: 7.57 в Петербурге. С новостями на Эльду Радио Светлана Болдина. Света, здравствуй.
1: Доброе утро. В этом выпуске операторы связи начали предупреждать петербуржцев об ограничениях мобильного интернета. Ученые назвали золотые часы наблюдения майских акварит. Но в начале новости. Петербурга в Пулково минувшую ночь были задержаны или отменены более 10 рейсов, следует из данных онлайн-табло петербургского аэропорта. В 2.18 в Росавиации сообщили, что в Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они были отменены в 4.16 утра. Минувшую ночь в Ленинградской области сбили 18 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах, написал он в 4.22 утра. Отбой воздушной тревоги был дан в 4.13. Операторы связи вчера вечером начали предупреждать жителей Петербурга об ограничениях мобильного интернета в связи с подготовкой массовых мероприятий ко Дню Победы. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности, говорилось в сообщении одного из мобильных операторов. Абонентам рекомендовали в этот период использовать Wi-Fi. В Петербурге 9 мая планируется парад на Дворцовой площади, шествие бессмертного полка по Невскому проспекту, салют. Минобороны России объявила даты перемирия по случаю Дня Победы 8-9 мая. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие, отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, сказано в сообщении. Гражданское население Киева, сотрудников иностранных диппредставительств Минобороны предупредили о необходимости своевременно покинуть город. Украина готова соблюдать режим прекращения огня. С полуночи 6 мая, заявил в телеграм-канале Владимир Зеленский. Он назвал его режимом тишины и пообещал, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента, передает РБК. Ученые назвали золотые часы наблюдения пика потока метеоров. Это аквариды в ночь на 6 мая. Белые яркие метеоры майских акварид, оставляющие на небе длинные линии, будут видны лучше всего в узкий промежуток времени с 2 до 4 часов ночи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария. Широкий максимум весеннего потока наблюдается с 3 мая. Он продлится до 10 мая. В ночь пиковой активности количество падающих звезд может возрасти с 30 до 40 в час. Поток образован пылевым следом от кометы Галлея, через который регулярно проходит Земля. Радиант майских акварит находится в созвездии Водолея и к утру виден на юго-востоке невысоко над горизонтом, сообщили астрономы. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 9 градусов. Доброго утра.

8:01. Ямайка. Чистая Ямайка. Интересно, нас сейчас слушают там? Тогда это для вас Ямайка.

0: Я больше не вынесу этот дождь, поет Сил на Эльдо Радио. Ну, вроде как синоптики дождь отменили. Вот уже пишут в прогнозе сегодня без осадков. И слава богу, в осадках в наших широтах в течение года мы недостатка не испытываем. Нам уже вот где эти осадки, да? Сегодня до плюс 17 градусов, облачно. Давление сегодня в норме, а вот магнитное поле слегка возмущенное. В магнитном поле умеренная буря. Ну, давайте продолжим, вернемся к музыке, проверенной временем. После небольшой рекламы у нас Texas, Summer Song. И минут через 15 вопрос времени, посвященный сегодняшней дате, 5 мая.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
6: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.
7: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр, автопортрет.
8: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган, центр, автопортрет. Школьная, 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган, центр, автопортрет.
9: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
10: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
11: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: «Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей».

0: Вопрос времени.
1: Сегодня 5 мая, день, связанный с историей развития дзюдо. Как говорят у нас, знание – сила, особенно если это знание дзюдо. Так вот, ровно 70 лет назад в этот день в Токио прошел первый чемпионат мира по этому виду спорта. Основатель дзюдо японец Дигиро Кано в 1882 году, когда ему было всего лишь 22 года, обобщив то, чему к тому времени научился в борьбе, создал этот вид единоборств. Зал основателя дзюдо находился также в Токио, а школа называлась «Зал постижения пути». К самообороне Кано пришел лет в 15, как и многие из тех, кто пошел в боевые искусства. Он был физически слабым мальчиком, над ним издевались сверстники, и чтобы противостоять этому бесконечному троллингу, он начал заниматься борьбой и уже в 22 года, через 7 лет, открыл свою школу. Что интересного можно сказать о дзюдо? Говорят, что в дзюдо риск травм меньше, чем в других единоборствах. Вообще, наверное, шахматы могут быть более травматичным видом. Представьте, что вас огрели шахматной доской по голове, да? Вот это травма. Ну, а в дзюдо что? Ну, уронили на татами, придушили. Ничего страшного. Хотя, как еще у нас говорят, все-таки лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Была такая шутка в свое время. В общем, всем спорт, а дзюдоистов с юбилеем первого чемпионата мира, главного первенства по дзюдо на планете.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
6: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
5: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус... божественно.
7: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
8: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
9: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
10: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
11: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
10: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
12: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
13: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль.
14: Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
15: Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. Влада-центр Озерки. Выборгское шоссе 31.
16: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: Минобороны России объявила даты перемирия по случаю Дня Победы 8 и 9 мая. Украина заявила, что готова соблюдать режим прекращения огня с 0 часов 6 мая. В Ленинградской области минувшей ночью сбили 18 беспилотников. В Пулково ночью вводили ограничения. В российских школах и колледжах будут проводить профилактику экстремизма, следует из постановления правительства.
0: О главном за 10 секунд.

0: Эльдорадио. И только что у нас Дженнифер Лопес. Вообще на мировой эстраде много женщин с непростой судьбой. Тина Тернер, Дженнифер Лопес, Шакира. Кстати, на днях в празднике 2 мая Шакира провела бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Кто там бывал? Шикардос, да? И на этом пляже, бывает, устраивают очень масштабные концерты с миллионными аудиториями. Мадонна там выступала, Род Стюарт, Роллинг Стоунс. На концерт Шакиры 2 мая пришло около 2 миллионов человек. И в какой-то момент, общаясь между песнями с публикой, Шакира намекнула на негативное отношение к своему бывшему, к футболисту Жерару Пике. Знаете, что она сказала? «Вы знали, что в Бразилии 20 миллионов матерей-одиночек? Им приходится много работать, чтобы поддерживать семьи, и я одна из таких», — сказала Шакира. Наши мамы сейчас, наверное, подумали, ну да, ага. Вы же, Шакира, их сама в садик к 7 утра по сугробам не водите? Все-таки есть разница, где Шакира с домработницами, нянями, гувернантками и где мы. Но Копакабану это заявление всколыхнуло, зрители начали скандировать нецензурную кричалку в адрес Пике. Можно я ее не буду кричать в эфире, окей? Тем более, что, как мне кажется, для танго все-таки нужны двое. И в раздорах пар два танцора. Оба постарались, и не надо все валить на нее или на него. Все мы хороши. Ну, эта тема такая, особо много позитивного тут не скажешь. Не то, что тема моды. К теме моды мы вернемся в следующем часе. Ну, а в самые ближайшие минуты новости Светланы Болдиной.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
10: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
11: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
10: Большая упаковка, длительный срок хранения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
16: Как-то раз один босс никому неизвестной киностудии, на счету которой был только один фильм, да и тот плохой, поручил своим подчиненным найти детскую книгу для экранизации. Они выбрали две на выбор — фэнтези «Огр внизу» и еще какую-то сказку, которая не очень понравилась, в том числе из-за названия, которое показалось каким-то бульварным. Но для очистки совести Дэвид Хейман решил все-таки прочитать пару страниц перед сном. И вот он читал, читал и читал, пока не перевернул последнюю страницу в 4 утра. Понимая, что денег на такую постановку у студии нет, рано утром он отправил предложение о сотрудничестве другу детства, тоже воспитаннику школы-интерната, вице-президенту Warner Brothers. Пройти мимо они просто не могли. Джон Уильямс. Саундтрек к фильмам о Гарри Поттере. Мотор. Мотор.

0: 8.56 в Петербурге с новостями на Эльдо Радио. Светлана Булдина. Света, здравствуй.
1: Доброе утро. В этом выпуске в российских школах будут проводить профилактику экстремизма. Бритни Спирс заключила сделку со следствиями и избежала тюремного срока за пьяное вождение. Но вначале о погоде в Петербурге. Сегодня город окажется под влиянием вытягивающегося с запада барического гребня. В такой ситуации на фоне растущего атмосферного давления в облаках появится множество прояснений, обойдется без дождей, прогнозирует ведущий специалист погодного центра ФОБОС Михаил Леус. По его данным, сегодня в Петербурге температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Завтра прохладнее, ночью 2-4, днем 11-13 градусов тепла и без осадков. Власти Ленобласти уточнили информацию по атаке на регион. За ночь в Ленинградской области было сбито 29 беспилотников, написал областной губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. Пожар в промзоне Кириши локализован. Завершаются работы по тушению. Основной целью противника был Кинев. Кириши нефтьоргсинтез. Жертв нет, написал Дрозденко около 8 утра. Всего средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 289 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Дроны сбивали в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областях, в Московском регионе, Крыму, Татарстане, в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря. ВСУ атаковали Чебоксары и его окрестности, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По информации Минздрава Чувашии, пострадали 3 человека. В российских школах и колледжах будут проводить профилактику экстремизма, передает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Организации профилактических бесед с учениками займутся власти регионов. Темой таких бесед станет уголовная и административная ответственность за преступления экстремистской и террористической направленности, следует из документа. Мошенники рассылают поздравления к 9 мая, маскируя вредоносные файлы под открытки. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Поздравительная открытка от президента или губернатора приходит в мессенджер в виде АПК-файла с текстом «Вам персональное поздравление». Файл содержит трояна, рассказали эксперты. Они рекомендуют не открывать файлы с открытками от неизвестных отправителей. Бритни Спирс заключила сделку со следствием и избежала тюремного срока по делу о вождении в нетрезвом виде. Как пишет «Вашингтон-Пост», сама певица не присутствовала в суде. Адвокат заявил от ее имени о признании вины. Суд назначил ей один день тюремного заключения, который, по словам судьи, она уже отбыла во время задержания, а также один год условного срока, обязательное прохождение курса для нарушителей правил вождения в состоянии опьянения и штрафы, предусмотренные законом штата Калифорния, где Бритни Спирс задержали за пьяное вождение в начале марта. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, курс евро 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 10 градусов. Доброго утра.

0: Эльдорадио «Утро со светлой головой». Коротко о погоде. В Петербурге сегодня обещают до плюс 17 градусов. Осадков вроде синоптики не ожидают. Но небо, вот я смотрю, опыт у меня проживания в Петербурге с самого рождения, с первого дня, очень большой. И вот из такого неба обычно у нас идет дождь. Не может быть, чтобы из такого неба не было дождя. И еще пару слов для тех, кто реагирует на пыльцу. У нас в мае цветет береза, ольха и лещина. Лещина – это, вероятно, то дерево, на котором растут лещи. Все пытаюсь, чтобы вы улыбнулись наконец. Ну что за серьезные лица, а? Ладно, может быть, страничка моды, которая у нас минут через 15 отвлечет вас от ваших мыслей. И на лицах у всех появится блаженная улыбка. Пока что вернемся к музыке проверенной времени. Сразу после небольшой рекламы у нас Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Tix.

0: автопортрет.
1: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр автопортрет.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Слушай, ты слишком часто звонишь.
3: Потому что ты слишком долго думаешь.
2: Ну, давай, удиви.
3: В авеню на Карповке сейчас 2-й этаж в подарок.
2: Подожди, это как?
3: 2-уровневый офис. Платишь за 1 этаж, получаешь 2.
2: Ты сейчас серьезно?
3: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
2: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
4: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
5: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
6: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
5: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
7: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
8: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.

0: Эльдурадио и в утре со светлой головой наш девиз всегда один. Ни дня без моды. Впереди лето 2026. И что о нем надо знать? Грядущее лето меняет привычные представления о цветовых сочетаниях наших модных образов. И в этом свете главным трендом сезона будут нестандартные цветовые комбинации. Особенно те, которые визуально делают образ, ну, как бы более дорогим и интеллектуальным. Актуальным становится сочетание сливочно-желтого с холодным серым. Слушайте, у меня уже давно сливочно-желтое сливочное масло в холодильнике хранится в серой масленке. Сочетание отличное. Далее. В тренде небесно-голубой с шоколадным, а лаймовый поженят с молочным. Так, ну лайм с молоком — это для крепких желудков. Шучу. Что касается голубого с коричневым, с таким шоколадным, ну, не знаю, я еще лет 20 назад так носил. Короче, для меня, как для главного трендолога Эльдорадио, пока никаких сенсаций. Из нового только философия. Тезис такой. Современный гардероб – это не про количество вещей, а про продуманную стратегию, в которой каждая деталь работает на ваш стиль и индивидуальность. Как говорил Бобби Браун, модницы знают, кто это такой, красота – это не о том, чтобы выглядеть идеально, это о том, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Сливочно-желтый с серым, конечно же, ее подчеркнет. Теперь вы знаете, как одеваться грядущим летом, а мы вернемся к музыке, проверенной временем. Сразу после небольшой рекламы у нас Commodores Easy.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 000 рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: В Ленинградской области минувшую ночь сбили 29 беспилотников. Основной целью атаки был Киев. В Пулково ночью вводили ограничения. Минобороны России объявила даты перемирия по случаю Дня Победы 8-9 мая. Украина заявила, что готова соблюдать режим прекращения огня с 0 часов 6 мая. В российских школах и колледжах будут проводить профилактику экстремизма, следует из постановления правительства.
0: О главном за 10 секунд.

0: Эльдорадио, и только что у нас Эрчевер Килл с песней о взрослении. Я вот все жду, когда я сам повзрослею. Все никак не получается. Я тут был на одной вечеринке, и артист со сцены сказал: «А вы знаете что, не взрослейте, берегите в себе этого ребенка». В таком ключе было его выступление. Я мысленно с ним не согласился. Все-таки очень хочется, наконец, повзрослеть. А вам чего хочется? Давайте пожелаем друг другу, чтобы все наши желания сбылись, осуществились в самом полном объеме. Ну а в следующем часе у нас кое-что для тех, кто желает поехать в Таиланд. В Таиланде появилась новая достопримечательность. О ней расскажу где-то в 10:15. А в самые ближайшие минуты у нас новости Светланы Болдиной.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
10: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: В конце каждого часа на Эльдорадио саундтрек.
12: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
13: Этот режиссер в буквальном смысле спас знаменитую кинофраншизу. Но осуществив едва ли не самую успешную перезагрузку в истории, Кристофер Нолан был недоволен всем и согласился продолжить работу только после года переговоров и на своих условиях. Первое. Он приведет Хита Леджера на роль злодея. Второе. Сценаристом станет его брат. И третье, самое сложное. Фильм должен сменить свое многолетнее название. И вот наш супергерой снова борется со злом. И с каким? Художники придумали такой облик злодея, который войдет во все учебники о кино. Лицо скрыли под белой, местами подтекшей и стершейся краской. а поперек, как молния, сияла кроваво-красная усмешка. То ли клоун, то ли дьявол. Ханс Циммер. Саундтрек к фильму «Темный рыцарь». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: 9.57 в Петербурге с новостями на Эльду Радио Светлана Булдина. Света, здравствуй.
2: Доброе утро. В этом выпуске премьер-министр Словакии заявил, что не планирует посещать военный парад в Москве. Российская национальная библиотека запускает новый цифровой проект «Блокадный кабинет». И в начале новости Петербурга. Проблемы с мобильным интернетом фиксируют сегодня утром в Петербурге. В городском центре управления парковками предупредили, что при оплате парковки через мобильный интернет наблюдается затруднение с использованием банковских карт, не привязанных к парковочному счету, в том числе СБП. Другие способы оплаты доступны, утверждают в центре. Ленобласть минувшей ночью подверглась атаке беспилотников. За ночь было сбито 29 дронов, написал областной губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале. Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был Кинев, Кириши, Нефтеоргсинтез. «Жертв нет», написал Дрозденко около 8 утра. В Москве также фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Есть проблемы с оплатой и работой терминалов. В отдельных местах они начались еще накануне вечером, отмечает РБК. При этом в некоторых районах столицы не работают даже белые списки. О перебоях сообщают жители других регионов России. Накануне некоторые мобильные операторы разослали абонентам в Москве и Петербурге уведомления об ограничениях мобильного интернета на время подготовки и празднования Дня Победы. Минобороны России объявила даты перемирия по случаю Дня Победы 8 и 9 мая. Украина заявила, что готова соблюдать режим прекращения огня с 0 часов 6 мая. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посещать военный парад в честь Дня Победы в Москве. Он сообщил, что возложит цветы на могилу неизвестного солдата, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у него состоится краткая встреча с Владимиром Путиным, заявил Фицо во время визита в Ереван, где сегодня пройдет первый саммит ЕС-Армении. Еще новости Петербурга. Российская национальная библиотека запускает новый цифровой проект «Блокадный кабинет», где собраны документы, связанные с жизнью осажденного Ленинграда. Это информационно-просветительский ресурс в преддверии Дня Победы появился на сайте РНБ, сообщили в пресс-службе библиотеки. Проект, в частности, включает документальные свидетельства о битве за Ленинград из фондов отдела рукописей, разнообразную печатную продукцию, выходившую в годы блокады. Многие документы сохранились в единичных экземплярах, отмечает в пресс-службе, передает ТАСС. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, курс евро 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 11 градусов. Доброго утра!

Петербурге 10 утра. В начале этого часа Spice Girls о том, как двое становятся единым целым. Но надо помнить, что Spice Girls было пятеро, и когда пятеро талантливых девочек становятся единым целым, получается такая красивая.

0: радио «Утро со светлой головой». С вами Семен Зверев. Коротко обещал рассказать о Таиланде, о новой достопримечательности. Вообще, многие ездят в Таиланд отдыхать, и вот что можно посмотреть. В Таиланде построили храм из 500 тысяч пустых бутылок. Я почему-то подумал, что у нас тоже люди могли бы такое построить у себя во дворе. Может быть, даже я, но 500 тысяч вряд ли, но небольшое сооружение из пустых бутылок я бы тоже мог построить. Тем не менее, появился еще один повод выбрать Таиланд в качестве направления для отдыха, чтобы посмотреть это уникальное сооружение. Ну, а вот что посложнее, но нам тоже близко. В Сеуле, это Южная Корея, недавно прошел чемпионат по дневному сну. Люди соревновались в умении спать. Спали прямо на улице, в мягких шезлонгах, на каких-то пуфиках, в спальных мешках в виде мультяшных животных. Разумеется, был победитель, но это потому, что нас там не было. Если бы мы там были, победили бы мы. Ну, а для тех, кому не до сна, наша музыкальная программа продолжится после небольшой рекламы. Впереди Дайда, Джеймс Моррисон, Рик Эстли, замечательные песни, великолепные артисты. Все для вас. Эльдорадио.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
6: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
8: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
7: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
9: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
10: Если

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
2: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.

0: Эльдурадио только что рекастли, и вы посмотрите, как распогодилось на улице. Видимо, наш утренний спор с синоптиками по поводу того, будет дождь или не будет, закончен. Солнце расставило точки над «и». Сегодня все-таки без осадков. В середине дня даже солнечно, затем облачно с прояснениями. Хороший денек. По гороскопу он такой, не без шероховатостей. Гороскоп у нас был в 7:30. Но, в общем-то, и ничего серьезного не должно произойти, если придерживаться норм приличия и держать себя в руках. Теперь же пришло время вернуться к музыке. Сразу после небольшой рекламы у нас Робби Вильямс «Feel».
1: Реклама.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО ОДУБЛЬГИС. ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
4: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
3: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
5: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
6: Это Игорь. Он решил, Лада Веста его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять. Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в «Лада-центр» Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
8: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: В Ленинградской области минувшей ночью сбили 29 беспилотников. Основной целью атаки был Киев. В Пулково ночью вводили ограничения. Минобороны России объявила даты перемирия по случаю Дня Победы 8-9 мая. Украина заявила, что готова соблюдать режим прекращения огня с 0 часов 6 мая. В российских школах и колледжах будут проводить профилактику экстремизма, следует из постановления правительства.
0: О главном за 10 секунд. Музыка, проверенная.

0: Вот и мы. Love you. Любим вас. Endlessly, как поет Пандора. Бесконечно. Спасибо, что вы с Эльдорадио. Встречайте Ольгу Шмелеву и Светлану Болдину в новостях. Прекрасного дня.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: В конце каждого часа на Эльдорадио саундтрек.
6: Он мог бы и не стать автором этого фильма. Во всяком случае, все к тому шло. Летом 89-го он пытался спасти два своих проекта из-за банкротства работодателя, но не смог. В результате ему достался проект детектива в стиле нуар, для которого он должен был написать сценарий. Казалось, для Дэвида Линча это был выход из положения, но ему совсем не нравилось обрабатывать роман 40-х годов. Выход из положения был найден парадоксальным образом. Друг Линча, работавший вместе с ним над «Твин Пикс», Монти Монгомери, предложил ему познакомиться с другой книгой. Это было именно то, что нужно в нужное время. Книга и насилие в Америке слились в моем сознании, и я увидел картину о том, как найти любовь в аду, а также почувствовал нужное количество страха. Работая с актерами, Линч включал во время разговора с ними музыку 60-х, чтобы артисты почувствовали связь со своими персонажами. Джин Винсент. Саундтрек к фильму «Дикие сердцем». Мотор.

0: Ну, радио новости в студии Светлана Болдина. Свет, приветствую.
1: Доброе утро. В этом выпуске мошенники активизировались в преддверии Дня Победы. Магнитные бури начались на Земле минувшей ночью, но в начале новости Петербурга МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня в Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Сегодня в связи с проведением репетиции парада в Петербурге будет временно ограничено движение с 14 до 18 часов по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над российскими регионами 289 беспилотников, сообщили в Минобороны. В Ленобласти сбили 29 дронов. Основной целью атаки был Кинев, Кириши нефти, Оргсинтез. Пожар в промзоне Кириша локализован. Завершается работа по тушению. Жертв нет, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В Чебоксарах 3 человека пострадали в результате атаки беспилотников. В целях безопасности остановлено движение всего общественного транспорта. Мошенники активизировались в преддверии Дня Победы. Они звонят пожилым людям под видом сотрудников администрации и сообщают о вручении памятных медалей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что для придания легенде достоверности мошенники могут назвать этаж и номер кабинета, где будет происходить вручение. Главная цель схемы – кража персональных данных, которые в дальнейшем используются для получения доступа к аккаунту на госуслугах. Кроме того, мошенники под видом социальных работников или сотрудников фондов могут выманивать у граждан данные банковских карт для начисления праздничных выплат. В Китае возросло число погибших в результате взрыва на заводе фейерверков. До 26 еще 61 человек получил ранение, сообщили на брифинге власти региона. Взрыв произошел вчера в городе Люян. Он известен фабриками по производству фейерверков и пиротехническими шоу, которые привлекают множество туристов. Взрывная волна повредила здание в радиусе 300-400 метров. Два склада с порохом на территории завода по-прежнему представляют высокую опасность. Население эвакуировано, сообщает Центральное телевидение Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить меры безопасности на производственных объектах по всей стране. Довольно заметные магнитные бури начались минувшей ночью на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. На пике, пришедшемся примерно на полночь, они достигли уровня G2, средней бури. Их источником стало довольно слабое событие – медленный выброс корональной плазмы, который был зарегистрирован еще 30 апреля. Бури запустили довольно заметные полярные сияния, и есть вероятность, что это была одна из последних возможностей увидеть сияние до наступления осени. Предполагается, что с началом лета даже очень крупные геомагнитные события вызвать уже ничего не будут способны. Слишком короткие ночи, слишком светлое небо, поясняют в лаборатории. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 12 градусов. Доброго утра.

0: хотела сказать прекрасный кавер, но на самом деле это уже новое свежее произведение. Так она спела хорошо. Селин Дион, сплетники уверяют, что скоро концерты, скоро новые отношения. В общем, Селин Дион, надеюсь, здорова. Мы и от души этого всегда желаем. Гарри Стайлс впереди, Garbage, Duran Duran и Томас Нерлин. Every Time через полминутки. Всем хорошего дня. Приятного, бодрого, успешного, спокойного вторника. У нас сегодня без дождя и без грозы. Расскажу через несколько минут. Хорошего дня.
1: Ольга Шмелева на Эльдорадио.
2: Реклама.
3: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
1: Реклама на Эльдорадио. Телефон 325-94-94.

0: Кстати, эта песенка играла в моем самом-присамом первом эфире. Это еще был при динозаврах 30 лет назад. Это был воскресный день, утро точнее. Раннее мне казалось, что меня слушает весь город, и весь он меня осуждает. И тогда я дрожащим голосом сказала: «Garbage, только что». «You look so fine, Nell». В радио отличная вещица, кстати, классика жанра. «No Mercy» впереди. Мортен Харкетт, Патрисия Касс через полминутки. А у нас погода. Погода шепчет. Ну, шепчет она что-то хорошее, кстати. Вполне себе литературное. Завтра в Петербурге малооблачно. Ветер западный порывами, правда, умеренный. До 12 метров в секунду нормальное атмосферное давление. Ночью плюс 5, днем плюс 10. Ощущаться будет как плюс 3, но зато солнышко сияет. Ну ничего, нас греет любовь. И то, что май наступил таки. И сегодня в Петербурге, кстати, нескромно 14-16, ясная погода, ветер юго-западный умеренный, порывами до 13 метров в секунду, сейчас плюс 14, по ощущениям 9 градусов тепла зато.
1: Реклама. 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.

entrer dans la lumière comme un insecte fou.

0: масло масляное, тем не менее, на котором мужчина сурово так говорит: я никогда не помогаю моей жене по дому. Я выполняю свою часть работы. Вообще-то, это мой дом. Я здесь не помощник, я здесь хозяин. Одно из проявлений мужской любви. Майкл Болтон только что об этом. 11:56 в Петербурге. Солнышко сияет, и, кстати, оно даже пока греет. Завтра, ну, чуть-чуть сбавит обороты. Но, тем не менее, сегодня прекрасный вторник. Отличного всем дня. Легкого, бодрого и спокойного.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция». Этот американский фильм появился в советском прокате через 10 лет с момента своего создания. Но фурор ему был обеспечен. Такого советскому зрителю еще не показывали. На экране демонстрировалось нечто совершенно несовместимое с нормами и рамками приличий в СССР. Съемки велись в музее «Карнавале» или самом парижском музее, как называют его горожане. Проблема была в том, что музей был полон настоящих сокровищ, но для фильма его нужно было напичкать высококачественными подделками. Выручил художник-постановщик фильма, который собрал за $100,000 целую коллекцию поддельных полотен великих художников, а еще за $50,000 аутентичные старинные рамы. В конечном счете сценическая площадка превратилась в какое-то нагромождение одолженных у различных фирм раритетных вещей, включая автомобили. Не говоря уже о нарядах Одри Хепберн, которую одевал сам Юбер Живанши, жаркий поклонник ее актерского дарования. В общем, украли герои фильма то, что требовалось довольно быстро. Но одна только сцена в музейном чулане, в котором воры прятались перед ограблением, заняла 11 съемочных дней. На то оно и кино.
6: Джон Уильямс. Саундтрек к фильму «Как украсть миллион».
5: «Мотор».

0: шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Двенадцать ноль одна в Петербурге.

0: Автор текста, кстати, сообщил, что эта песня о том, как мы сами себя определяем, о том, что самое сложное — быть честными с самими собой и не прятаться за свою внешность. А у нас такие глазки, глазки голубые, глазки, ласки, ласки, неземные ласки. Элтон Джон, сложная песня про красоту и философию только что на Эльду Радио. Скоро Spice Girls, Бенсон Бун, Ленни Кравец и Халид Аиша про вечные ценности. Через полминутки 12:16 в Петербурге. Солнышко сияет и даже греет. Сейчас 15 градусов. О том, как завтра оно будет сиять, но не так уже греть, расскажу через несколько минут. Всем отличного дня, приятного, бодрого, успешного, спокойного вторника.
1: Реклама.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
4: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
3: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
5: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
6: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

Мамочку мамулю нежно поцелую и цветочек подарю. Я тебя, мамочка, люблю. Ну или как-то так. Ну, в общем, смысл понятен, по-моему, каждому. Spice Girls только что очень нежно и очень с любовью. Скоро Дуа Липа, Дэйв Стюарт, Кэнди Далфер и Джипси Кингс через полминутки, а я о погоде. В среду в Петербурге малооблачно, без осадков. Ветер западный, умеренный, порывами до 11 метров в секунду. Нормальное, как сегодня, атмосферное давление. Ночью плюс 5, днем завтра 10 градусов тепла. Но ощущаться будет как плюс 3, ну да ладно, все равно 6 мая красота. Сегодня 11-14, малооблачно, без осадков. Ветер западный слабый, сейчас 15 градусов. И, кстати, ощущается как плюс 13, но жару все равно добавим. И Бамбулео, Джипси Кингс на Эльдо радио.

0: Чтобы оставаться самим собой, я так и не стал богатой суперзвездой. Я всего лишь выходила на сцену и пела. Кто-то мне потом, это не шоу-бизнес, надо быть круче. Но я понимаю, мне не нужно ничего лишнего. Возможно, лишних звезд с неба не охватаешь, оставаясь самим собой. Но оно того стоит. И он был таким. Мы скучаем. Крис Ри. На Эльдорадио On The Beach. Следующий музыкальный час. Начнут Big Mountain. Скоро Sting, LP, Joe Dassin. Всем отличного дня. Бодрого вторника.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
10: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
11: Брэд Питт – большой поклонник фильмов Гая Ричи. Он очень хотел оказаться в его новом проекте, и у него получилось. Но с этого момента Брэд потерял сон. А вдруг роль будет настолько маленькой вместе с гонораром, что ему не позволит сниматься актерская гильдия США? К счастью для Питта, роль оказалась большой, а гонорар нормальным. Но только радовался он недолго. Брэд должен был вновь сыграть боксера, хотя только что делал это в бойцовском клубе. И он очень не хотел повторять этот опыт. Но даже расколотый передний зуб, как напоминание о прошлом опыте, не остановили Брэда в его стремлении поработать с Ричи. Так студия получила дорогую и известную персону – Брэда Питта. И вдруг оказалось, что денег больше нет, и массовку для боя просто не найти. В итоге решили так. Когда камера меняла угол, горстка статистов в массовке смещалась в сторону, чтобы создать эффект огромной толпы, окружившей ринг. 10cc. Саундтрек к фильму «Большой куш». Мотор.

0: шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Час дня в Петербурге.

0: могла бы звучать, но она звучала бы так. Джо Дассен только что на Эльду Радио 13.17 в Петербурге. Форейнер очень скоро, Келвин Харрис, Сэм Смит и Атом Китон. Через полминутки хорошего всем дня, приятного, бодрого, успешного, спокойного, это важно, вторника. Ну а в середине часа на Эльду Радио с любовью, трепетом и почтением роман с городом-героем.
1: Реклама.
2: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
4: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
6: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: новогодний подарок. Зимой 41-42 годов в Ленинграде собрались и обосновались трое из четырех всадников. Война, голод и тот, что на бледном коне. Однако люди в блокированном городе оказались из специального металла. Чем сильнее на них давили, тем активнее они сопротивлялись. Так, ближе к 31 декабря ленинградцы начали готовиться к Новому году. Понемножку откладывали стремительно теряющий в граммах хлеб, пекли пироги из неизвестно откуда взятых деликатесных картофельных очистков, готовили традиционный студень из столярного клея и, конечно, пытались изо всех сил сделать настоящий Новый год для детей. Как следует ужались и выделили бесценное горючее, чтобы привезти из ближайших лесов елок в детские сады и школы. Устраивали представления и спектакли, после которых угощали с трудом концентрирующих внимание детей почти прозрачным супом с двумя-тремя лапшинками, а также вермишелью с крошечной котлеткой, отчего дети начинали даже улыбаться, что было большой редкостью. В одном детском саду малышня, увидев елку, очень оживилась и энергично затребовала клеить игрушки. Воспитательница нарезала бумаги, добыла на кухне немножко клейстера и разлила его по блюдечкам, но дети мгновенно все съели. Пришлось просить еще муки, чтобы елочка нарядная на праздник к нам пришла и много-много радости. Радость была еще большим дефицитом, чем лапша и картофельные очистки. Ради этого дефицита в грузовике Максима Твердохлеба по льду Ладоги ехали в Ленинград мандарины из Грузии. Несмотря на прицельный обстрел двух мессершмиттов и ранения, Максим Емельянович доставил груз по назначению. Позже, при осмотре его грузовика, в нем нашли 49 пулевых отверстий. Подарком к новому 1942-му стало сообщение в 6 утра об освобождении Керчи и Феодосии. Знающие люди говорили, что эти призрачные пиршества, новости с фронта и ощущение праздника спасли очень многих. А декабрь 42-го был уже совсем другим. Звенели трамваи, вовсю работали заводы, мусор с улиц убрали, и Ленинград преобразился. Люди смотрели новогодние постановки и все еще закутанные во все, что нашли, но уже не покрытые инеем. Кое-кому удавалось даже купить масло. Одна девушка честно сознавала, что когда она несла из Елисеевского кусочек масла, началась бомбежка. И она думала только об одном. Вот сейчас у меня попадет, а я так и не попробовала это прекрасное масло. Отличным подарком к новому 43-му были вести со Сталинградского фронта и разгоравшаяся где-то в районе Орехового острова искра, которая уже 18 января разорвала блокадное кольцо. Ну а в декабре 43-го елки украшали уже совсем другие люди. Ленинградцы стали сильнее, опытней, радость перестала быть дефицитом. И лучшим подарком на новый 1944-й стали победные раскаты январского грома и вторивший им салют в честь полного снятия блокады Ленинграда.
1: С любовью к Петербургу. Эльдо радио.

0: Всегда навсегда Адриано Челентано, обаятельный красавчик итальянец. Скоро Дэниел Поутер, Сабрина Карпентер, кошечка веселая и Аха буквально через минутку. Ну а я о светском. Малооблачно завтра, ветер западный, умеренный порывами до 11 метров в секунду. Нормальное атмосферное давление, ночью плюс 5, днем плюс 10. Ощущаться будет как, ну, прохладненько, честно говоря, как плюс 3, но тем не менее май, весна, красота. Сегодня 11.15, ясно, без осадков, ветер западный, умеренный порывами до 14 метров в секунду. Сейчас 17 градусов, по ощущениям, правда, плюс 11, но симпатичный вторник, 17 градусов в Петербурге.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
2: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.

0: Блистательная Рисин Батгюл и такая же блистательная Карен Рамирес на Эльдорадио. Вещица Looking for Love. Скоро Авинар, Беверли Крейвен, Майкл Лернстрот, Ким Мадонна. Красфотка, кстати, на недавнем показе разных платьюшек выглядела прекрасно в черном. 13:57 в Петербурге. Хорошего дня, бодрого вторника.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция». Ее творчество относили к сюрреализму, наивному искусству и даже к фолк-арту. А сама она вдохновлялась мексиканской культурой и искусством доколумбовой Америки. Сильная, со сложным характером, непреклонная и горячая. На главную роль взяли Мадонну, но затем изменили решение. А вот Сальма Хайек, наоборот, сначала казалась кандидатурой неподходящей. Но она была буквально одержима фигурой своей героини. Для роли Сальма даже подружилась с одной из любовниц, великого художника Диего Риверы. Снимать тоже решили в местах, где сохранились росписи Риверы. В его знаменитых домах и на улицах, где разворачивался роман двух влюбленных великих живописцев. Элиот Голденталь. Саундтрек к фильму «Фрида». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Четырнадцать ноль одна в Петербурге.

0: почему не надо заходить на странички бывших. Сама испытала, сама записала, сама же и исполнила. Беверли Крейвен на 101.4 FM. 14.16 в Петербурге. Скоро Билли Джоэл, Леди Гага, Бруно Марс и Бритни очень бодрая через минутку. Всем хорошего дня. Приятного вторника.
1: Реклама. Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
5: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Раскудрявый синеглазый ходит, бродит под окном. Мне девчонки рассказали все истории о нем. Я сижу и все мечтаю про себя и про его. Хуже сама не знаю. Сердце бьется от чего. Ну или как-то так только что на Эльдорадио. Rock Your Body от Джастина Тимберлейка. One Republic скоро, Мелани Си и Энни Ленокс. Через минутку, а я о погоде. Завтра прохладнее, чем сегодня, конечно, но все равно май, и нас это греет. Малооблачно, в среду ветер, западный умеренный, порывами до 11 метров в секунду, нормальное атмосферное давление, ночью плюс 6, а днем завтра плюс 10, ощущаться будет как плюс 3. Сегодня 11-17, облачно с прояснениями, сейчас, кстати, Петербург разогрелся до плюс 16, у нас облачно с прояснениями и ветер западный умеренный, серьезными порывами до 15 метров в секунду. Сейчас плюс 16, и солнышко пробивается сквозь тучи.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 000 рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: 100% томной чувственности на Эльф-радио. Ну, пусики Dolls Sway только что, 14:53 в Петербурге. Хорошего всем дня бодрого вторника. Скоро Aerosmith, их любовь к розовому. Sting и Janet Jackson, девушка с прекрасной улыбкой в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В конце каждого часа на Эльдо-радио «Саундтрек». Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция». Как же они были похожи, хотя их разделяло более 10 лет. В неловко сидевшем пиджаке, в постоянно съезжавшем на сторону галстуке, в слишком коротких брюках, каждый раз сбивающемся на бормотане, таким был Дастин Хоффман в 1957 году, ровно за 10 лет до назначения на самую звездную роль в своей карьере. И надо же такому случиться, что с трудом пробивавшемуся к успеху немолодому актеру пришло в голову явиться на пробы, где ему предстояло сыграть вчерашнего школьника. Дастин ушел тогда 31 год, но мешковатый пиджак, плохо повязанный галстук и сбивчивая речь – все это было при нем по-прежнему. Другой бы на его месте вообще не пошел бы на эти пробы. Но Дастин хорошо помнил о том, как он окончил колледж в Санта-Монике и как оставался маменькиным сынком, живя в роскошном Беверли-Хиллз в доме своего отца, удачливого торговца мебелью. И он смело зашел в комнату, где проходил кастинг, где его сходу приняли за мойщика окон. Когда же дело дошло до проб, Дастин так нервничал, что начисто забыл текст и стал просто кривляться перед своей партнершей. Догадавшись, что это полный провал, Хоффман внезапно нашел гениальный выход из положения. Он шумно вздохнул, перевел взгляд на валявшуюся на полу тряпку, взял ее в руку и пошел протирать окно. Режиссер был в экстазе, и тяжелейшая судьба главной роли была решена в одну секунду. Но это еще только начало. Сыграть школьника в 31 год было цветочками. Ягодки впереди, когда Хоффман сыграет женщину. Но это уже другая история. Пол Саймон и Арт Гарфанкел. Саундтрек к фильму «Выпускник». Мотор.

Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.

0: Светки Скаловой, Светки Скаловой, одноклассницы моей розовой розы, я дарю ей снова память наших школьных дней, ну или как-то так, а вообще сочетание красного и белого, говорят нам психологи, гармонизирует потребность действий красного, его силу и чистоту, открытость белого. В общем, отличный цвет, вам очень идет. Скоро тексты Саха, Сил и Сандра Мария Магдалина через полминутки. Всем хорошего дня, бодрого вторника.
1: Реклама.
2: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: В Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru 6+. И по аудиторию внимательно. УГРН 318-784. 655-2045.
6: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

силы, правильная песня о месте женщины только что на Эльдорадио 1532 в Петербурге. Я с вами поделюсь. Ничего не смыслю в тонкостях искусства костюма или там в тонкостях кинематографа, например. Но чуть что бегу посмотреть платьишки. Платьишки – это да. Разглядывала нынче затейливые наряды с Мэтт Гала. Удивительно скромненько в этом году. Ничего такого залихватского, но зато Мадонна с летучим голландцем на голове. Нереально прекрасно сияющая Риана, но эта дамочка давно уже, на мой взгляд, икона стиля. И на сей раз платье Бейонсе, как по мне, шедевр. Вот если бы меня позвали на большое такое большущее мероприятие, посвященное, конечно же, 30-летию Эльдорадио, и сказали: «Оля, оденься, наконец, так, чтобы все поняли», я бы рискнула надеть платье Бейонсе с Мэтт Гала. Ну, конечно, в воображаемой реальности. Так-то кто мне даст такое платье, да? Но я бы всегда да. Это просто песня, а не наряд. Рекомендую посмотреть на это. Амель Бент, очень скоро Джордж Эзра, Блу Элтон Джон, и я еще о светском. Вот люблю платьишки и прогноз погоды. Завтра малооблачно, ветер западный, умеренный порывами до 11 метров в секунду, нормальное атмосферное давление, ночью плюс 6, днем плюс 10. Сегодня менее скромно, 11-16, зато сильный ветер, западный умеренный, порывами до 14 метров в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 15 и облачно с прояснениями, без осадков. А это мы про деньги-денежки на Эльдорадио.

0: Эльду Радио «Скоро», «The Weeknd», Уитни Хьюстон, Крис Бурк. Оставляю вас в компании «Золотой музыкальной коллекции» Дмитрия Довженко и Александра Карташова, который очень скоро появится здесь с новостями. Удачи, берегите себя и до встречи.
1: Ольга Шмелева на Эльду Радио.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать?
7: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
8: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Историей Золушки, которая стала самой могущественной женщиной, которую когда-либо видела ее страна и даже вся Латинская Америка. Примерно так описывал свой фильм знаменитый режиссер Алан Паркер. Чтобы получить разрешение на съемки в правительственном особняке Каса Росада, обратились к президенту Аргентины Карлосу Менему. Он потребовал сценарий, который ему совсем не понравился, и в Каса Росада было отказано. Менем также намекнул о возможности протестов против фильма со стороны местного населения. В итоге особняк сфотографировали, а затем построили его копию на студии. А Аргентину снимали в Венгрии. «Мадонна». Саундтрек к фильму «Эвита». Мотор.

0: На Эльдо Радио новости от Александра Карташова. Саша, добрый день.
1: Добрый день. В этом выпуске в День Победы в Петербурге будут задействованы беспрецедентные силы для обеспечения безопасности, сообщили в Смольном. Российская национальная библиотека запускает новый цифровой проект «Блокадный кабинет». А теперь подробнее об этих и других новостях. В Пулково предупредили о возможных корректировках расписания рейсов из-за ограничений в столичных аэропортах. Пассажирам рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале, звонить по телефонам колл-центра или обращаться напрямую к авиакомпаниям. В Пулково уже есть вынужденные отмены и задержки рейсов. Незадолго до часа дня стало известно о том, что все столичные аэропорты приостановили работу из соображений безопасности. План ковер также ввели в Геленджике, Калуге, Костроме и Череповце. В День Победы в этом году в Петербурге будут задействованы беспрецедентные силы для обеспечения безопасности. В некоторых случаях будут закрывать станции метро. На мероприятия запретят проносить напитки, еду и пауэрбанки, сообщил зампред комитета по законности Александр Равин. Прошу участников отнестись с пониманием к тому, что у нас будет происходить, отметил он. Чиновник рассказал, что в День Победы будет перекрыта вся центральная часть города, будет закрыта станция метро Площадь Восстания. Но во время построения участников акции «Беспрецедентные» смертный полк. Перекрытия в некоторых местах будут действовать и во время салюта. А вот наличие или отсутствие интернета в Петербурге будет зависеть от конкретной обстановки, сказал Равин. Сегодня в связи с проведением репетиции Парада Победы в Петербурге ограничено движение до 6 вечера по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Между тем, проведение военного парада по случаю Дня Победы и шествия бессмертного полка в Крыму не планируется из соображений безопасности, сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов. Российская национальная библиотека запускает новый цифровой проект «Блокадный кабинет». Там собраны документы, связанные с жизнью осажденного Ленинграда. Этот информационно-просветительский ресурс в преддверии Дня Победы появится на сайте РНБ, сообщили в пресс-службе библиотеки. Проект, в частности, включает документальные свидетельства о битве за Ленинград из фондов отдела рукописей, разнообразную печатную продукцию, выходившую в годы блокады. Многие документы сохранились в единичных экземплярах, отмечают в пресс-службе. И о погоде в Петербурге. Сегодня ветрено, действует штормовое предупреждение в связи с возможными порывами ветра до 17 метров в секунду. Пока в городе тепло, но завтра заметно похолодает, будет около 10 градусов, столько же в четверг, с пятницы снова потеплеет. На 9 мая предварительно ожидается плюс 15 и без осадков. В Москве тем временем продолжается лето. Сегодня воздух прогрелся до 26, сейчас чуть прохладнее, температуру сбила гроза. Впереди в столице еще два жарких дня, в четверг до 27 и в трехдневные выходные. Выходные похолодает до 14-15. Сейчас в Москве плюс 24, в Петербурге 15. Удачного дня!

0: Вообще-то The Game of Love сочиняли под мужской вокал, но продюсер Клайв Дэвис решил, что песня будет звучать интереснее, если ее запишет женщина. И после долгих и упорных поисков подходящую певицу все-таки нашли. Сантана и Мишель Бранч на Эльдорадио. Впереди Тони Брэкстон, Энрике Иглесиас. Еще раньше Ричард Маркс.
1: Небесный патруль Эльдорадио. Мы экономим вам время.
0: Да, по данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения имеются у нас вот где. КАТ, внутренняя сторона, стоит от Мурманского шоссе к Софийской, Красносельское шоссе от КАТ к Аннинскому, Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Народная от Большевиков к Дальневосточному, 8-9 линии от Большого к Малому, Токсовское шоссе от остановки Северная ТЭЦ к Славы.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Слушай, ты слишком часто звонишь.
6: Потому что ты слишком долго думаешь.
5: Ну, давай, удиви.
6: В авеню на Карповке сейчас второй этаж в подарок.
5: Подожди, это как?
6: Двухуровневый офис. Платишь за один этаж, получаешь два.
5: Ты сейчас серьезно?
6: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
5: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
3: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
7: Зевс. Ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
8: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
7: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
9: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.

0: Этот дебютный альбом так и остается одним из самых успешных в дискографии певицы. Во многих странах диск завоевал платину, а в США стал платиновым целых 8 раз. Тони Брэкстон на Эльдо Радио, впереди Лу Бега, Тасмин Арчер, еще раньше Кардиганс и прогноз погоды прямо сейчас. Этой ночью синоптики ожидают в Петербурге погоду малооблачную, температура воздуха плюс 6, завтра днем 10 градусов, малооблачно, ветер западный, порывами до 11 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 14, такие данные нам предоставил сервис Яндекс.Погода.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
5: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
3: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
6: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Неожиданный и грандиозный успех хита «Mambo No. 5» певца довольно быстро утомил. Он стал мечтать о тишине, даже об одиночестве, и в итоге сочинил обо всем этом песню. Лу Бега на Эльдо Радио, впереди Red Hot Chili Peppers, Шаде и Europe в начале следующего музыкального часа.
1: В конце каждого часа на Эльдо Радио саундтрек. Его строили на верфи в Белфасте с 1909 по 12 год. На тот момент он являлся самым большим судном в мире, которое могло развивать скорость до 42 км в час. Журнал «Ship Builder» назвал судно непотопляемым. 15 апреля в 2 часа 20 минут корабль, разломившись на две части, затонул, унеся жизни 1496 человек. Да, Голливуд много раз обращался к этой истории, но во второй половине 90-х была поставлена, возможно, финальная точка. Фильм стоил гораздо больше, чем корабль. Джеймс Кэмерон совершил поистине фантастическую работу, воссоздав в мельчайших деталях известную трагедию. Не хотел он только одного — песен в своем фильме, даже в титрах. Но, услышав ее, решил изменить свое мнение. Селин Дион. Саундтрек к фильму «Титаник». Мотор.

0: На Эльду Радио новости от Александра Карташова. Саша, приветствую.
1: Добрый день. В этом выпуске Армения и Франция подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. Португалия серьезно ужесточила правила приема в гражданство. Теперь подробнее об этих и других новостях. Участие ветеранов в параде Победы в Петербурге пока обсуждается, сообщила председатель комитета по социальной политике Елена Фридрикова. По ее словам, Смольный и на районной администрации уточняют состояние здоровья ветеранов и пожелания насчет участия в праздничном мероприятии. Она отметила, что в любом случае власти организуют ветеранам праздник на дому с парадами у мест проживания и посещением детьми, волонтерами и представителями властей. Ранее стало известно, что парад в этом году пройдет в усеченном формате. На Дворцовой площади установлена одна трибуна. Москвичи столкнулись сегодня с отключением мобильного интернета. В течение нескольких часов не работали даже ресурсы, включенные в белый список. Часть пользователей столкнулась с трудностями при отправке СМС. У кого-то не работал и проводной интернет. Люди не могли вызвать такси, арендовать машину. Перестали работать некоторые банкоматы. И в преддверии праздников москвичей предупреждали о возможных ограничениях в работе мобильного интернета по соображениям безопасности в период с 5 по 9 мая. Сегодняшними ограничениями совпали новые атаки беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил уже о 17 сбитых БПЛА, летевших на Москву, начиная с полуночи. Сегодня днем в аэропортах столичного авиаузла ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Проблемы с мобильным интернетом фиксировали сегодня и в Петербурге. В частности, утром возникли проблемы с оплатой городских парковок. Будут ли отключения интернета 9 мая, будет зависеть от складывающейся обстановки, заявил замглавы комитета по вопросам законности на администрации Петербурга Александр Равин, но в период проведения мероприятия, скорее всего, да, отметил чиновник спикера ЗАГС Собрания. Александр Бильский сегодня сообщил, что ведутся разговоры насчет увеличения в городе числа бесплатных точек Wi-Fi. Он добавил, что в курсе, что нынешние точки не всегда работают. Армения и Франция подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. Подписи под документом поставили армянский премьер Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон во время визита его последнего в Ереван. Ранее Макрон высоко оценил политику Пашиняна, отметив, что страна за последние годы проделала впечатляющий путь от восприятия как российского сателлита до государства, принимающего многочисленные европейские визиты. Сам Пашинян отметил, что если раньше многие считали Армению фактическим союзником России, то после смены курса в 2018 году ситуация изменилась. Накануне Армения подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией. Португалия ужесточила правила приема в гражданство. Теперь для его получения потребуется прожить в стране не менее 10 лет, вдвое больше, чем было ранее. Новая норма касается большинства иностранцев. Для граждан Содружества португалоязычных государств и стран ЕС срок продлен до 7 лет. Его будут отсчитывать с даты получения вида на жительство, а не с момента подачи заявки, как это было ранее. Чтобы получить паспорт, претендентам нужно будет сдать экзамен на знание истории, культуры, ценностей и организации португальского сообщества. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 12 градусов. Удачного дня!

0: Крис Лоу рассказывал, что сочинил эту мелодию, вдохновляясь хитом Газибо «I Like Chopin». Изначально песня была ритмичнее, но продюсер Джулиан Мендельсон решил, что на альбоме и так уже хватает быстрых треков, и ритм замедлили примерно в два раза. Pet Shop Boys на Эльдо Радио, впереди Элтон Джон, Джоан Осборн, еще раньше No Mercy.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и разумеется, есть что экономить. КАТ, внутренняя сторона, стоит от Мурманского шоссе к Софийской. Мурманское шоссе, Народное к Дальневосточному. Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому. Александровская ферма от Седова к Софийской. Ивановская от Володарского моста к Софийской. Московское шоссе от Витебского к Дизельному проезду. Стачек от Зенитчиков к Автомобильной. Народного ополчения от Краснопутиловской к Ленинскому. Садовая от Инженерной к Римского корпуса. Корсакова, Невский от Владимирского к Староневскому, 8-я и 9-я линии от Большого к Малому, Большой Самсониевский Энгельс к Светлановской площади, Токсовское шоссе от остановки Токсовское шоссе к Охте.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль.
6: Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело.
7: Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
8: Это просто. В Лада Центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. В Лада Центр Озерки. Выборгское шоссе 31.
9: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladavestcenter.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
12: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
13: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
4: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.

0: своей рецензии на You Can Make History журнал Billboard писал: «Одна из лучших работ Элтона Джона за последние годы. Давних поклонников певца может немного смутить слащавый текст, но так или иначе это привлекательная и запоминающаяся песня». Элтон Джон на Эльдо Радио. Впереди Hall & Oates, Savage Garden, еще раньше Madonna. И прогноз погоды, разумеется, этой ночи в Петербурге ясно и плюс 6, завтра днем 10 градусов, малооблачно, ветер западный, порывами до 11 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 12, такие данные нам предоставил сервис Яндекс.Погода.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
3: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Где выгодно купить чингам, больше не секрет, чингам центр. Автопортрет.
6: Кроссовер CS35+ за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
7: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Клип на эту песню снимали в Нью-Йорке в помещении склада. Специально для видео изготовили огромный бутафорский барабан, в него посадили участников дуэта, которые к такой идее отнеслись с юмором. Смотрим друг на друга и говорим: докатились. Мы на вершине поп-музыкального мира и вдруг оказались заперты внутри барабана в 3 часа ночи на складе в Квинсе. Hall and Oates на Эльдо Радио. Впереди Софи Элис Бэкстер, Кренбриз и Аха в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать?
7: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
8: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: В конце каждого часа на «Эльдорадио». Саундтрек.
16: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
17: Стоит один раз сказать, главным героем фильма стала собака, как все улыбнутся, но поймут, что это лукавство. Ну не может собака быть главным героем, если это не мультфильм. Но в нашем случае пес по кличке Вердел действительно стал, если не главным героем, то, по крайней мере, главным двигателем сюжета. Правда, главного героя играло сразу 6 актеров. Таймер, Спраут, Дебби, Билли, Рерфейт и Джилл. Несмотря на всю сообразительность и восприимчивость грифонов, с ролью пришлось справляться сообща. Так вот, все вместе они и учили раздражительного и вечно недовольного человека наслаждаться жизнью.
18: Неудивительно, что фильм породил настоящий бум вокруг тогда еще не самой модной породы собак.
19: Ханс Циммер. Саундтрек к фильму «Лучше не бывает».
15: Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: На Эльдорадио новости от Александра Карташова. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер. В этом выпуске российские бойцы ММА, допущенные к молодежным турнирам с флагом и гимном. Китай призывает США немедленно отменить блокаду Кубы. И сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов. А теперь подробнее об этих и других новостях. Около миллиона человек могут принять участие в шествии бессмертного полка по центру Петербурга в этом году. Такими ожиданиями поделился руководитель городского штаба общероссийского общественного движения Кирилл Смирнов. Он напомнил, что в прошлом году по Невскому проспекту с портретами участников Великой Отечественной войны прошли 1 100 000 человек. «Мы предполагаем, что цифра может быть близкой к прошлогоднему результату», — сказал Смирнов. Формирование колонны начнется в 9:30 у площади Александра Невского, а само шествие в 12:30 9 мая. Как и ранее рассказал зампред городского комитета по законности Александр Равин, на акцию будет запрещено приносить флаги иностранных государств, портативные зарядные устройства, напитки и еду. В День Победы в Петербурге будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Предполагается перекрытие улиц, временное закрытие некоторых станций метро на выход, возможно, отключение интернета, сказал Равин. Кстати, в Москве очного шествия бессмертного полка в этом году не будет, поэтому Петербург стал крупнейшим городом проведения этой акции. Исполком Международной федерации смешанных боевых искусств принял решение о восстановлении членства России в организации. Спортсмены от 12 до 17 лет уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях с государственной символикой. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Международная федерация смешанных боевых искусств приостановила членство России в 2022 году, запретив российским и белорусским спортсменам участвовать во всех соревнованиях под ее эгидой. Китай призывает США немедленно отменить блокаду Кубы и снять с нее санкции, заявил МИД Китая. Ранее Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. Как говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, Пекин твердо поддерживает Кубу в защите ее суверенитета, а решительно выступает против вмешательства во внутренние дела этой страны, отмечают, что усиление незаконных односторонних санкций США против Кубы серьезно нарушает право кубинского народа на развитие и основные нормы международных отношений. И к другим новостям. Сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов. В 10 вечера по Москве на стадионе Эмирейтс в Лондоне начнется ответный полуфинальный матч, в котором Арсенал будет принимать мадридский Атлетико. Первая игра, которая прошла в Мадриде 29 апреля, завершилась со счетом 1-1. Второй финалист определится завтра в Мюнхене в противостоянии ПСЖ и Баварии. В первом матче парижане выиграли со счетом 5-4. Курс доллара на завтра 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Петербурге плюс 12 градусов. Приятного вечера.

0: Как-то раз американский музыкант Грег Александр решил отправиться в клуб. Сел за руль, машина не заводится. И вот пока он пытался реанимировать двигатель, в голове у него родилась идея «Murder in a Dance Floor». Грег достал из багажника гитару и прямо в салоне автомобиля на диктофон напел несколько строчек. Через некоторое время запись попала в руки менеджера британской студии, который и предложил песню «Софи Элис Бэкстер». Это Софи Элис Бэкстер на Эльдо Радио. Впереди Лайнел Ричи, Эрос Рамазотти, еще раньше Кенни Джи.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и разумеется, есть затруднения на наших дорогах. КАТ, внутренняя сторона, стоит от Мурманского шоссе к Софийской, Мурманское шоссе Народное к Володарскому мосту, Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Ивановское, Володарский мост Народное к Дальневосточному, Ивановское от Володарского моста к Софийской, Чероково от дома 5 к Петерговскому шоссе, Стачек от Комсомольской площади к Автомобильной, Жуково от Кронштадтской к Ленинскому, Бухарестская от станции Волковская к Салово, Новгородская от Моисеенко к Тульской, набережная Кутузова, Дворцовая набережная к Мраморному переулку, Пироговская, Выборгская, Ушаковская набережная к Крылова, 8-я, 9-я линия от Большого к Малому, парашютная от Шуваловского к дороге в Каменку.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
4: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
9: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
10: Застройщик ООО СЗ КВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
12: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
11: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
13: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
14: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни. За 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
15: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bookmanclub.ru. 6+. И по лотерею предметно. Угол 384-655-2045.
16: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
6: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.

0: Песню он посвятил своей дочери Николь. «Я ходил с ней на урок балета и, хотите верьте, хотите нет, съездил на занятия, вернулся домой и сразу же сочинил «Ballerina Girl». Лайнел Ричи на Эльдорадио. Впереди «Роксет», еще раньше «Гаррет Гейтс». И, конечно, прогноз погоды. Этой ночью в Петербурге ясно и плюс 6. Завтра днем синоптики ожидают 10 градусов, малооблачную погоду, ветер западный, порывами до 11 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 11.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр, автопортрет.
4: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган, центр, автопортрет. Школьная, 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган, центр, автопортрет.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
1: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». 0+.
7: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
8: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
7: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
9: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
10: Алло, кто это?
11: Это ты, из будущего.
10: Слушай, ты слишком часто звонишь.
11: Потому что ты слишком долго думаешь.
10: Ну, давай, удиви.
11: В авеню на Карповке сейчас 2-й этаж в подарок.
10: Подожди, это как?
11: 2-уровневый офис. Платишь за 1 этаж, получаешь 2.
10: Ты сейчас серьезно?
11: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
10: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
11: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
12: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Один из критиков назвал «How do you do» веселым треком, в котором Пьер Гэсли лягушачьим голосом задает самый часто звучащий на английском языке вопрос. Кстати, лягушачий голос поклонники дуэта приняли с восторгом. Песня взлетела на верхние строчки чартов десятка стран и завоевала платину. «Роксет» на Эльдо Радио. Впереди Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, Мадонна и Баста Раймс и Мэрайя Керри в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
8: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
14: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
15: Идея создания этого мультфильма родилась у Уолта Диснея в 1938 году после грандиозного успеха «Белоснежки и семи гномов». Но несмотря на фантастическую способность мастера сметать все препятствия на своем пути, он не смог осуществить свою идею ни в 30-х, ни даже в 50-х. Но затею все-таки реализует, пусть и полвека спустя. В 88-м студия привлекла к написанию сценария специалистов из игрового кино. А когда решили добавить песни и танцы, мультфильм стал больше похож на бродвейский мюзикл. Впервые его показали на Нью-Йоркском кинофестивале в 1991 году. Несмотря на то, что работа была закончена лишь на 70%, а оставшиеся 30% представляли собой стоп-кадры и надписи «Работа в процессе», картина была принята на ура. Зрители вскакивали со своих мест и приветствовали окончание фильма овацией. А чуть позже этот мультфильм, нарушив все традиции и правила, был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Селин Дион. Саундтрек к мультфильму «Красавица и чудовище».
13: Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: На Эльдорадио новости от Александра Карташова. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер. В этом выпуске: на Думской улице Петербурга полностью уберут платную парковку уже через 2 недели. Организаторы назвали даты проведения многодневной велогонки «Россия». А теперь подробнее об этих и других новостях. В Пулково продолжаются задержки отмены рейсов в Москву и обратно на фоне закрытого столичного авиаузла. По данным онлайн-табло, на вылеты в столицу и прилет из нее отменено более 20 рейсов. Несколько самолетов, вылетевших в столицу, вернулись в Петербург. В Пулково еще днем предупреждали, что из-за ограничений в столичных аэропортах расписание будет скорректировано. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток система ПВО уничтожила уже 19 БПЛА, летевших на столицу. Наведены и пока не сняты ограничения на приемы выборов. Выпуск самолетов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково. ВСУ нанесли удар по Чебоксарам с помощью крылатых ракет и по меньшей мере 8 беспилотников, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о теракте. При ударе по городу погибли 2 и пострадали свыше 30 мирных жителей. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживает 8,5 тысяч человек. Власти Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня для ликвидации последствий атаки. И другим новостям: на Думской улице Петербурга 18 мая полностью уберут платную парковку. Соответствующее распоряжение Комтранса о ликвидации платных парковочных мест опубликовано на сайте правительства города. На месте платной парковки установят новые дорожные знаки и нанесут свежую разметку. Как напоминает издание «Деловой Петербург», оставлять машины на Думской улице было запрещено еще с 1 сентября прошлого года. Разметки и знаки платной парковки были демонтированы между портиком и перинными рядами. Взамен на их месте установили знаки «Зона с ограничением остановки». Многодневная велогонка «Россия» по городам туристического маршрута «Золотое кольцо России» пройдет 16 мая по 12 сентября, сообщили сегодня организаторы. Команда «Лига героев» соревнования пройдут при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта. В мероприятии примут участие более 30 тысяч человек, которым предстоит проехать более 500 километров. Гонка стартует в Костроме и проследует через Владимир, Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. Финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. Победители и призеры велогонки будут определяться на каждом этапе и в общем зачете среди мужчин и женщин. И последний опубликован полноценный трейлер предстоящего фильма Кристофера Нолана «Одиссея». В ролике появляется целая плеяда голливудских звезд. Мэтт Дэймон, сыгравший «Одиссея», а также Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Съемки проходили с февраля по август прошлого года в Марокко, Греции, Италии, Шотландии, Исландии и Западной Сахаре. Это первая картина Нолана, полностью снятая на камеры IMAX с шириной кинопленки 70 мм и самая дорогая лента от создателя «Интерстеллара», «Довода», «Начала» и «Оппенгеймера». Мировая премьера «Одиссеи» назначена на 17 июля. Курс доллара на завтра 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. В Петербурге +10 градусов. Приятного вечера.

0: Кстати, этот альбом «Fever» так и остается ее самым успешным. Пластинка возглавила десяток чартов, завоевала платину в Европе и США, а в Британии стала платиновой 5 раз. Кайли Миноук на Эльдо Радио, впереди Дженнет Джексон, Пол Маккартни, еще раньше Guns N' Roses.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и тут пока еще есть о чем рассказывать. КАТ, внутренняя сторона, стоит от Мурманского шоссе к Софийской, Мурманское шоссе от КАТ к Большевиков, Ивановское от Володарского моста к Софийской, Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Казакова от остановки Казакова 10 к трамвайному кольцу, Жукова от дороги на Трухтанные острова к Ленинскому, Ленинский от площади Конституции к Народного ополчения, Бухарестская от станции Волковская к Салово, Невский от Исполкомской к Лиговскому, Ириновский, Рябовское шоссе к Коммуны, Коммуны от энтузиастов к Рябовскому шоссе. 8-9 линии от Смоленки к Среднему, Средняя от Кадетской к 8-9, Кромверская набережная до Добролюбова к Большому, Приморское шоссе от Савушкина к Конно-Лахтинскому.
2: Реклама.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада Центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада Центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladadefiscentr.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Я

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: И раз, и два.
2: Ну, нет.
1: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
3: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. 0+.

0: И поскольку «Again» прозвучала в фильме «Поэтичная Джастис», ее выдвинули на «Оскар». Но статуэтка в тот вечер досталась Брюсу Спрингстину за песню «Streets of Philadelphia». Эта номинация на приз киноакадемии так пока и остается единственной в списке достижений певицы. Джанет Джексон на Эльдо Радио, впереди Аква, Джо Кокер, еще раньше Белинда Кэрлайл. И прогноз погоды, разумеется. Этой ночью в Петербурге ясно и плюс 6. Завтра днем синоптики ожидают погоду малооблачную, температуру воздуха 10 градусов, ветер западный, порывами до 11 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 10.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
6: Где выгодно купить чингам, больше не секрет, чингам, центр, автопортрет.
7: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган центр, автопортрет. Школьная 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган центр, автопортрет.
8: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
9: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
8: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
10: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
3: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Группа прославилась благодаря своим быстрым танцевальным хитам «Good Morning Sunshine». Они изначально тоже планировали сделать очень ритмичные, но в процессе работы решили серьезно замедлить. «Аква» на Эльдо Радио, впереди Робби Уильямс, Тина Тернер, еще раньше «Аха».
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
7: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: В конце каждого часа на Эльдорадио саундтрек.
10: Спонсор программы «Саундтрек» — магазин «Музыкальная коллекция».
11: В один прекрасный день, а дело было в 80-х годах, в Сан-Франциско на улицу неожиданно высыпала большая группа крайне нелепо выглядящих людей. Дело в том, что кадеты из местной школы полиции отрабатывали действия по сигналу тревоги, и поэтому все были наспех одеты. Группа выглядела действительно очень нелепо. Например, она включала в себя необъятных размеров даму и щуплого мужчину, которому было далеко за 50. По счастливой случайности, эта уличная сцена бросилась в глаза голливудскому сценаристу Полу Маслянски. Он подошел к сержанту с расспросами, и тот объяснил, что все эти странные люди – результат политики мэра города, приказавшего принимать в полицию гораздо более широкий контингент желающих, чем раньше. Вот вам и результат. Так в голове у сценариста родилась первая идея, а затем и весь сюжет комедийного фильма, посвященного плодам просвещения, абитуриентам и выпускникам школы полиции. И ничего, что американское явление снимали в канадском Торонто, а саму школу — в психиатрической больнице. Роберт Фолк. Саундтрек к фильму «Полицейская академия». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: На Эльдорадио новости от Александра Карташова. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Вот в выпуске. На Дворцовой площади прошла репетиция парада Победы. Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы. Ветер принес в Петербург похолодание, а в Москве продолжится лето. А теперь подробнее об этих и других новостях. В День Победы в этом году в Петербурге будут задействованы беспрецедентные силы для обеспечения безопасности. В некоторых случаях будут закрывать станции метро. На мероприятие запретят приносить напитки, еду и пауэрбанки, сообщил зампред комитета по законности Александр Равин. Прошу участников отнестись с пониманием к тому, что у нас будет происходить, отметил он. Чиновник рассказал, что в День Победы будет перекрыта вся центральная часть города, будет закрыта станция метро Площадь Восстания во время построения участников акции «Бессмертный полк». Перекрытие в некоторых местах будут действовать и во время салюта, а вот наличие или отсутствие интернета в Петербурге будет зависеть от обстановки, сказал Равин, но в период проведения мероприятий, скорее всего, ограничения будут, отметил он. А спикер ЗАГС Собрания Александр Бельский сегодня сообщил, что ведутся разговоры насчет увеличения в городе числа бесплатных точек Wi-Fi. Он добавил, что в курсе, что нынешние точки не всегда работают. Сегодня на Дворцовой площади прошла репетиция парада Победы. По данным издания «Фонтанка», торжества в честь 9 мая начнутся с предпарада по Дворцовой площади. Пройдет парадный расчет участников СВО на военнослужащие группировки «Север». Затем пройдет, собственно, парад. В нем примут участие более 1000 военнослужащих. Военной техники не будет. Вместо традиционных 3 трибун в этом году появится лишь одна, примерно на 300 человек. Участие ветеранов в параде Победы в Петербурге пока обсуждается, сообщила сегодня председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова. По ее словам, Смольные районные администрации уточняют состояние здоровья ветеранов и их пожелания насчет участия в праздничном мероприятии. Фидрикова отметила, что в любом случае власти организуют ветеранам праздник на дому. Между тем, в Крыму проведение военного парада по случаю Дня Победы и шествия Бессмертного полка не планируется из соображений безопасности, сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов. Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает авиагавань. Ранее в связи с опасностью атаки беспилотников во Внуково и еще 3 аэропортах столичного авиаузла были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С начала суток средства ПВО уничтожили 19 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. У Внуково из-за ограничений в Москве на вылет в столицу и прилет из нее отменено более 20 рейсов. И о погоде. Ветер принес в Петербург похолодание. В городе к вечеру заметно посвежало, а завтра и послезавтра в дневные часы будет около 10 градусов. С пятницы снова потеплеет. На 9 мая предварительно ожидается плюс 15 и без осадков. В Москве тем временем продолжается лето. Сегодня воздух прогрелся до 26. В Подмосковье прогремели первые весенние грозы. А в следующие 2 дня температурный фон в столице останется на уровне климатической нормы июля. В 3-дневные выходные похолодает до 14-15. Сейчас в Москве плюс 21, а в Петербурге плюс 10. Курс доллара на завтра 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Приятного вечера.

0: В разное время Angels исполняли Джессика Симпсон, Григориан, Анастейша и Чака Хан. Всего уже больше сотни версий, но самый успешный так пока и остается вот эта авторская. Робби Уильямс на Эльдорадио. Впереди Бруно Марс, Марчиба. Еще раньше Modern Talking.
1: Небесный патруль Эльдорадио. Мы экономим вам время.
0: Да, и пока у нас еще имеются затруднения, конкретно вот где КАТ, внутренняя сторона от Октябрьской набережной к Софийской, Колтушское шоссе от КАТ до поворота к логистическому складу, Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Ириновский, Рябовское шоссе к Коммуны.

Песню еще в середине 80-х выпустил американский исполнитель Деннис Эдвардс. С тех пор «Don't Look Any Further» перепели уже больше 20 раз, и самой успешной версией пока остается вот эта. «M People» на Эльдо Радио, впереди «Queen», «Michael Jackson», совсем скоро услышим Криса Ри. Но сначала о погоде. Этой ночью в Петербурге ясно и плюс 6, завтра днем 10 градусов, малооблачно, ветер западный, порывами до 11 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 10.

0: Первый день записи был потрачен впустую. Юная артистка так волновалась, что ничего путного не спела. Зато на второй день ей удалось расслабиться, и в стокгольмской студии был записан вот этот хит, возглавивший чарты 18 стран мира и установивший рекорды продаж. Бритни Спирс на Эльдо Радио, впереди Фил Коллинз, Милен Фармер и Энигма в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Спонсор программы Саундтрек – магазин «Музыкальная коллекция». Когда-то, еще на заре истории Голливуда, фильм «Алчность» установил все рекорды по невыносимости пребывания людей на съемочной площадке. И эта картина возглавляла печальный список в течение многих десятилетий. Однако к настоящему времени все эти рекорды побила другая картина. Ее съемочной группе приходилось работать в Хэнксвилле, штат Юта, с населением всего 219 человек. В самых сложных климатических условиях температура поднималась почти до плюс 50 градусов Цельсия. В одной только сцене битвы снималось более 1000 статистов, а были еще и актеры, которые играли трехметровых великанов, убедительно и быстро передвигаясь на ходулях. «Моя роль самая изнуряющая из всех, которые я когда-либо играл», сказал популярный актер Тейлор Китч. «На дикой жаре мне приходилось прыгать, бегать, выполнять трюки, фехтовать. Практически в каждой сцене я был опутан страховочными тросами. После этих съемок я навсегда расстался со страхом высоты». В итоге фильм просто ошеломил зрителей, а в России установил до сих пор непобитый рекорд для первого дня проката, когда сходу собрал 182 миллиона рублей. Майкл Джакино. Саундтрек к фильму «Джон Картер». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Девять вечера в Петербурге.

музыка. Она рядом с нами всегда. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Жил-был талантливый и успешный сценарист Ричард Кёртис, широко известный по созданию короткометражных фильмов о приключениях мистера Бина. И везло ему во всем, кроме жен. Он только и делал, что разводился. Однако Кёртис был настолько талантливым и везучим, что даже это превратил в золотую жилу. Как-то раз ему пришло в голову положить собственный опыт разводов в основу очередного сценария и добавить к ним все, что он вообще когда-либо видел на свадьбах. А таких набралось ни много ни мало 65 за 11 лет. Очень уж любил Кёртис такие церемонии. Шло все, правда, непросто. Режиссер Майкл Ньюэлл оказался очень щепетильным и заставлял переписывать сценарий 17 раз. Более того, он привлек нашего сценариста даже к кастингу. Он очень хотел, чтобы исполнитель главной роли слился в единое целое со своим прототипом. После просмотра почти сотни актеров сценарист выбрал знаменитого Алана Рикмана. Но как только он определился, режиссер утвердил Хью Гранта. Как говорят, по одной причине. Просто Рикман никогда в жизни не разводился. Wet, Wet, Wet. Саундтрек к фильму «Четыре свадьбы и одни похороны». Мотор.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Феллини давно хотел снять в главной роли свою жену. Она актриса, наделенная необыкновенным даром очень непосредственно выражать исступленное веселье и комическую серьезность, как-то сказал он. Сценарий писался удивительно легко. Персонажи возникали стихийно, они тянули за собой других, словно фильм был уже давно готов. В воображении возникали море, дорога и цирк с его лоскутной пестротой. Сложнее было найти продюсеров, готовых дать деньги, на малоизвестных Джульетту Мазину и Энтони Куина. Продюсеры хотели звезд. Наконец, на кабальных условиях договор был подписан. Феллини сам остриг жене волосы садовыми ножницами, потом покрыл их клеем. По утрам их невозможно было отодрать от подушки. Особое внимание надо было уделить походке. Ноги очень подвижны, а на плечи словно давит тяжелый груз. И, конечно, улыбка. Знаменитая улыбка Джульетты Мазины. Трогательная и беззащитная. Грустная и светлая. Девушка-клоун. Чаплин в юбке. Джельсамина. Нина Рота. Саундтрек к фильму «Дорога». Мотор.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Минэко Ивасаки, ставшая героиней американской книги о себе, была буквально шокирована от неточностей и ошибок. Она не только подала в суд и выиграла, но и выпустила собственную книгу о себе. Однако скандал не отпугнул Голливуд от идеи экранизации изначального романа. Чтобы избежать ошибок, допущенных писателем, съемочная группа провела кропотливую работу в Лос-Анджелесе, где был построен не только настоящий японский город, но и разбиты японские сады. Казалось, предусмотрели все, кроме одной детали. Ключевые роли японок были доверены китайским актрисам. Японцы и китайцы обрушились на фильм в таком гневе, что прокат в Восточной Азии был сорван, а вот западным зрителям не было до этого никакого дела. Для них фильм был безумно красивой и изысканно снятой романтической историей любви и женского соперничества. Да и три «Оскара», присужденные этой картине, воспринимались как абсолютно заслуженные. Джон Уильямс. Саундтрек к фильму «Мемуары гейши». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Этот режиссер в буквальном смысле спас знаменитую кинофраншизу. Но осуществив едва ли не самую успешную перезагрузку в истории, Кристофер Нолан был недоволен всем и согласился продолжить работу только после года переговоров и на своих условиях. Первое. Он приведет Хита Леджера на роль злодея. Второе. Сценаристом станет его брат. И третье, самое сложное. Фильм должен сменить свое многолетнее название. И вот наш супергерой снова борется со злом. И с каким? Художники придумали такой облик злодея, который войдет во все учебники о кино. Лицо скрыли под белой, местами подтекшей и стершейся краской. А поперек, как молния, сияла кроваво-красная усмешка. То ли клоун, то ли дьявол. Ханс Циммер. Саундтрек к фильму «Темный рыцарь». Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. I see trees of green. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Этот американский фильм появился в советском прокате через 10 лет с момента своего создания. Но фурор ему был обеспечен. Такого советскому зрителю еще не показывали. На экране демонстрировалось нечто совершенно несовместимое с нормами и рамками приличий в СССР. Съемки велись в музее «Карнавале», или самом парижском музее, как называют его горожане. Проблема была в том, что музей был полон настоящих сокровищ, но для фильма его нужно было напичкать высококачественными подделками. Выручил художник-постановщик фильма, который собрал за 100 тысяч долларов целую коллекцию поддельных полотен великих художников, а еще за 50 тысяч – аутентичные старинные рамы. В конечном счете сценическая площадка превратилась в какое-то нагромождение одолженных у различных фирм раритетных вещей, включая автомобили. Не говоря уже о нарядах Одри Хепберн, которую одевал сам Гюбер Живанши, жаркий поклонник ее актерского дарования. В общем, украли герои фильма то, что требовалось довольно быстро. Но одна только сцена в музейном чулане, в котором воры прятались перед ограблением, заняла 11 съемочных дней. На то оно и кино.
3: Джон Уильямс. Саундтрек к фильму «Как украсть миллион».
2: Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Брэд Питт – большой поклонник фильмов Гая Ричи. Он очень хотел оказаться в его новом проекте, и у него получилось. Но с этого момента Брэд потерял сон. А вдруг роль будет настолько маленькой вместе с гонораром, что ему не позволит сниматься актерская гильдия США? К счастью для Питта, роль оказалась большой, а гонорар нормальным. Но только радовался он недолго. Брэд должен был вновь сыграть боксера, хотя только что делал это в бойцовском клубе. И он очень не хотел повторять этот опыт. Но даже расколотый передний зуб, как напоминание о прошлом опыте, не остановили Брэда в его стремлении поработать с Ричи. Так студия получила дорогую и известную персону – Брэда Питта. И вдруг оказалось, что денег больше нет, и массовку для боя просто не найти. В итоге решили так. Когда камера меняла угол, горстка статистов в массовке смещалась в сторону, чтобы создать эффект огромной толпы, окружившей ринг. 10cc. Саундтрек к фильму «Большой куш». Мотор.